котором сопли, где годом страха, мысли бегутом мяко, детство выгоня, и зеркало к воде.

вещи навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои, где весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и зарь исторических истин. Долгий ящик ожидает.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

вещи, навороченную азбуку дня. Где веселые картинки, цены помои, где весомые лужи и круги по воде, монетки в океан.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.